0: Так тума нехаю, но не отворя. Да здалися, же сон зомрев, а я сон лен так лежав. Послали ми стару бабу, же би са исповедав.
1: А чуже ти ту пред брану небескови седуваш?
0: На вас чакам, на шепких.
1: Гибай дну, матей праве гра, гибай!